0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

0: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого корабля.

0: опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selective Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черты.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Бабу.

0: Ссылки розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

всему есть продолжение, в детях наше отражение, зашумит листвою новый сад. Вновь счастливые свидания, поцелуи расставания,

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федунки.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Ссылки розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
6: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит «Биокилл». Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. «Биокилл».
7: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
8: Спокойно, ведь есть «Муратокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
7: Да, «Муратокс». Больше никаких муравьев.
8: Рекомендую.
9: От вредителей «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
10: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
11: Каждый преступник совершает ошибки.
12: Я говорила.
13: Один метод.
14: Букеты, конфеты.
15: Следственный комитет.
13: Ни одной зацепки.
16: Что само по себе подозрительно.
12: Да.
13: И два капитана.
17: Я капитан полиции.
18: А я чудак.
13: Новые серии.
19: И вот тут...
20: Что?
19: Что-то произошло.
13: Вечерний детектив.
19: Свежий.
13: В четверг и пятницу. 18:10.
19: Отлично.
13: На канале ТВ-центр.
21: Я знаю, что произошло.
13: Возрастное ограничение 16+.
22: Любовь здесь проходит проверку.
23: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
24: 16+.
6: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
9: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
25: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
9: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
26: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
27: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности безопасности. Секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я из города Хотьково. Хотела бы передать привет своему мужу Михаилу и своему сыну Артемию. Заказываю песню «Глюкозы». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: Часов утра. С вами на радио «Дача» Натали.

0: Радио Дача.
1: 25-е лунные сутки сегодня. Это период пассивности и отдыха. Не рекомендуется начинать новые дела, проводить масштабные денежные операции, общаться или ездить на дальние расстояния в этот период. Лучше выполнять рутинные задачи, размышлять, строить планы на будущее и заниматься домашними делами. Однако это благоприятное время для творческой работы и посещения культурных мероприятий.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минце – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минце! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце – жизнь без паузы. Минце! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
5: Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: С Greenlife на грядке все в порядке.
11: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
12: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
16: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. Биокилл.
17: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
18: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
2: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
3: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
4: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Говорит Александр. Звоню Домодедовского района. Хочу передать привет всем своим знакомым. И чтобы для моей супруги Ольги Доронькиной прозвучала композиция Валерия Капельки. Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Студия «Радио Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В Минтрансе предложили ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи. Сейчас такое право распространяется в основном только на одно транспортное средство. Планируемый срок изменений – 30 июня. Тем временем в Общественной палате выступили с инициативой скорректировать систему оплаты больничных многодетным родителям. По задумке ее необходимо производить с первого дня за счет средств Социального фонда России, а не работодателя. Авторы идеи пояснили, в многодетных семьях, особенно у матерей, риски заболеваний объективно выше, и работодатели нередко воспринимают частые больничные как обременение. Сразу в нескольких российских регионах уменьшились торговые наценки и стоимость социально значимой продукции. Как сообщили Федеральной антимонопольной службе, это произошло после того, как между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками было подписано соглашение о стабилизации цен. В среднем по 39 категориям товаров в 11 субъектах стоимость продукции уменьшилась почти на 11,5%. Самое сильное снижение цен зафиксировано на помидоры, творог и картофель на 35, 28,5 и 21% соответственно. ФАС посоветовала оперативнее подписывать подобные соглашения, связанные с социально значимыми товарами, в том числе куриными яйцами и хлебобулочными изделиями. Аналитики Яндекса выяснили, что интересует пользователей больше всего по теме правильного питания. В топах запросы о том, как правильно питаться и что такое ПП. Самым популярным продуктом в этой теме стал творог, а наиболее востребованным блюдом является салат. Так пользователи спрашивают у Алисы AI, как приготовить салат с куриным филе, пекинской капустой и яйцами для ПП. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек, стоимость евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Анасонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Много музыки и мало слов.

0: но прекрасно знает, что даже в мае бывает снег и даже ураган. Ну, вот такой вот непредсказуемый месяц. Зато все в эфире «Радиодача» предсказуемо. Любимая музыка, согревающая, освежающая только для вас. В скором времени послушаем Ладу Дэнс, Сергея Пенкина с новинкой. И будет Филипп Киркоров с песней, которую все вы знаете. Поэтому просыпайтесь, подпевайте и настраивайтесь на трудовую неделю. Мария Федорова с вами. Всем привет.
1: Ваше начало дня.

0: Радиодача, с удовольствием мы счастливим кого-то из ваших родных и близких людей, коллег, в частности. Добрым словом, в рубрике «Удачный момент» присылайте, точнее, звоните на наш московский номер телефона 8495-995-2555. Оставляйте душевные сообщения, которые, знаете, скрасят это утро. И не забудьте заказать песню, которая вам нравится. Она и прозвучит в финале часа. Перед этим узнаем, что советуют нам звезды на день сегодняшний, 12 мая, вторник. И послушаем классные хиты группы «Гости из будущего» и Николая Баскова. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

гость к моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся веки.

разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный, и не их это вина –

0: доброе утро. Познакомлю вас с гороскопом на 12 мая, вторник. Весы, близнецы и тельцы смогут наладить нужные связи и договориться о важных решениях. Хорошее время для переговоров и обсуждений. Овны, скорпионы и козероги будут стремиться к контролю над ситуацией. Однако звезды намекают, не все зависит от вас. Иногда полезнее отпустить проблему и перейти в режим наблюдения. Раки, рыбы и девы смогут продуктивно поработать в спокойном режиме. Это удачный день для задач, требующих концентрации внимания и терпения. Львы, стрельцы и водолеи могут получить неожиданные предложения. Не спешите с ответом, дайте себе время все обдумать.
1: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

вставает с утра пораньше, когда тихо, когда еще не так много машин, людей. В общем, идиллия. Вы и природа, и музыка. Радиодача, конечно же. Прямо сейчас в нашем эфире группа «На-на». Далее будем слушать «Иванушек Интернешнл» и Александра Малинина. Доброго всем вторника желаю. Оставайтесь с нами.

0: селе сирень распускается, даже уже видела на асфальте веточки. Друзья, зачем рвать, если домой не забираете? И вообще рвать нельзя. Лучше любоваться, фотографировать, тем более сирень-то разная бывает. Присмотритесь, а если найдете пятилистный цветочек, то можно съесть и загадать желание. Оно, говорят, сбудется. Попробуем в ближайшие же часы. И насладимся в ближайшие минуты композиции Зары на радио «Дача». А после исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Будем вместе.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на команда-карта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
16: Просто так.
15: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
18: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
19: Каждый преступник совершает ошибки.
20: Я говорила!
21: Один метод.
22: Букеты, конфеты.
23: Следственный комитет.
21: Ни одной зацепки.
24: Что само по себе подозрительно.
20: Да.
16: и два капитана.
20: Я капитан полиции.
21: А я чудак.
16: Новые серии. И вот тут...
20: Что?
16: Что-то произошло. «Вечерний детектив».
21: Свежий.
16: В четверг и пятницу в 18:10.
21: Отлично.
16: На канале ТВ-центр.
21: Я знаю, что произошло.
16: Возрастное ограничение 16+.
22: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин».
23: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, любимая радиодача. Я звоню с Московской области. Меня зовут Полина. Хочу передать огромный привет своим детям Ване, Арине, Маше. Желаю вам как можно лучше закончить этот учебный год. И хочу заказать песню Дмитрия Маликова «Нет, ты не для меня». Спасибо огромное, радиодача.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы в этом месяце рассмотрят новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Как рассказал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, среди инициатив маркировка международных звонков, благодаря которой человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Кроме того, народные избранники обсудят введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на портале госуслуг только доверенными способами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал текущего года уменьшилось более чем на 18%, а дистанционного почти на 23%. Россияне выходят на работу после продолжительных выходных. По случаю празднования Дня Победы мы отдыхали 3 дня. Теперь нас ждет сокращенная трудовая неделя, которая продлится 4 дня, до пятницы включительно. Добавлю, следующие продолжительные выходные выпадают на начало лета. Из-за Дня России отдыхать мы будем с 12 по 14 июня. И еще один нерабочий день будет поздней осенью. По случаю Дня народного единства трудиться не придется в среду, 4 ноября. В Минздраве назвали самое полезное мясо для шашлыка. По словам главного внештатного диетолога министерства, это нежирная свинина и баранина. Он уточнил, что оптимально сочетать шашлык с овощами, помидорами, огурцами, разнообразной зеленью. Это помогает сбалансировать прием пищи и снизить нагрузку на пищеварительную систему. В Минздраве также предупредили об опасности переедания шашлыка, особенно для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Одиночество» в исполнении неповторимой славы. С вами была Юлиана Сонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Много музыки и мало слов.
2: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: одиночку тоже можно много чего сделать. Например, почитать, приготовить что-то вкусное, пазл собрать в конце концов. А что касается работы, то это дело командное. Так что срочно обнимайте своих коллег, с кем все эти дни не виделись, и покоряйте вместе трудовые вершины. Радио «Дача» с вами. В этом часе обязательно сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». Вручим победителю классный подарок фирменный от «Радио «Дача». И замечательные песни послушаем в исполнении Батора Шукенова и Евгения Осина. Всем привет!
1: Ваше начало дня.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: прошлый наш президент Борис Ельцин провел первую конференцию в интернете. Было это как раз-таки 12 мая 1998 года. И это не единственная дата, которую сегодня можно вспомнить и отпраздновать. Впереди на радиодаче рубрика «Праздник каждый день». Узнаем о кое-каком событии совсем скоро. Оставайтесь в компании «Радиодача». Всем добрейшего утра.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды, производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 12 мая, отмечается Международный день охраны здоровья растений. Именно они дают нам еду, воздух и ресурсы, без которых невозможно существование. Праздник достаточно молодой, был официально утвержден в 2022 году. И его главная цель – напомнить миру о важности здоровья растений для устойчивого будущего. Всех нас поздравляем!
0: Праздник каждый день на радио «Дача». Музыка первой свежести. Новинка на радио «Дача».
2: С вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку

0: Без песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
1: Добрейшего всем вторника. Желаю всем слушателям радио «Дача». И будем сейчас с вами играть в игру «Из песни слов не выкинешь». Долго думала, какое бы слово придумать. В итоге решила, что будет слово «туман». Утром, пока ехала на работу, сегодня действительно был туман в Москве. И вот песни с этим словом предлагаю вспомнить. Именно те композиции, которые звучат в эфире радио «Дача». Как только вспомните нужную песню, звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. Назовите исполнителя, саму песню, и будьте добры, напойте нам пару предложений. Будет очень приятно вас послушать. А мы победителю вручим набор для белоснежной улыбки. Вот такое задание, такой приз. Всем желаю удачи!

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Будем сейчас подводить итоги нашей игры «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». Напомню, предложила вам вспомнить композиции из нашего эфира со словом «туман». Звонков было много, все линии были заняты, но линия под номером 1, там оказалась Катерина из северной столицы, и вот она какую песню вспомнила.
3: Здравствуйте, меня зовут Катерина, я из города Санкт-Петербург. Я вспомнила песню «Синий туман» Вячеслав Добрынин. Синий туман, похож на обман, похож на обман. Синий туман, синий туман. Я желаю всем слушателям радио «Дача» хорошего дня, хорошего настроения и... Спасибо, Радио Дача, и удачной работы.
2: Катерина старалась как могла, потому мы вас поздравляем и вручаем, конечно же, подарок от Water Dent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Катерина, спасибо еще раз за игру. Слушать будем ту самую песню, которую вы вспомнили от Вячеслава Добрынина «Синий туман». А завтра сыграем еще.

0: неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тикс-Фли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
7: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
16: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
17: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
18: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
19: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
20: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
21: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
22: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Я из города Орехово-Зуево. Хотел передать своей любимой жене привет и заказать песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Хотел пожелать всем хорошего дня. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре определили, что запрещено делать выпускникам во время ЕГЭ. Как пишет РИА Новости, согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения экзамена, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками. Сдающим также не позволят иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам. Кроме того, участникам ЕГЭ нельзя фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Их наряду с бумажными или электронными экзаменационными материалами не разрешат вынести из аудитории. Также во время тестирования запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми предметами. За нарушение этих правил участника удалят из пункта проведения экзамена. Напомню, основная волна сдачи ЕГЭ начнется в России 1 июня. В России с 1 марта будущего года расширит список оснований для аннулирования водительских прав. Так они будут признаны недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, если такое потребуется. Это нужно будет сделать в течение 3 месяцев после получения соответствующего уведомления. В МВД предупредили, что мошенники начали рассылать дачникам сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства. Они предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке, а затем пытаются получить доступ к аккаунту на госуслугах. В министерстве напомнили, что основанием для оплаты административного штрафа является только официальное постановление о его назначении, подписанное должностным лицом и направленное лично заказным письмом или через госуслуги. Более того, перед привлечением к ответственности следуют контрольные мероприятия, о которых владельцы предупреждают. Ждут заранее. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании Радио Дача.
0: Много музыки и мало слов. Этим утром на Радио Дача.

0: Тем не менее, чудесный рабочий день начался, друзья. Вторник уже в самом разгаре. Приветствую вас в компании «Радио Дача». Продолжим наслаждаться этим днем вместе с любимой музыкой. В ближайшие минуты послушаем Полину и Татьяну Овсиенко. И напомню, друзья, неделя-то эта рабочая у нас короткая, благодаря вчерашнему выходному понедельнику. Так что всего-то 4 дня нужно переждать. И снова отдых.
1: Ваше начало дня.

Дача можно слушать и в любой точке планеты. Заходите на сайт radiodacha.ru и вуаля, главное, чтобы интернет был под рукой. Кстати, там же на сайте есть дополнительные онлайн-каналы «Песня года» и «Диско Дача». «Песня года» — это онлайн-канал с главными шлягерами нашей страны, а «Диско Дача» — это онлайн-канал с лучшими танцевальными отечественными композициями. Поэтому для разнообразия включайте и наслаждайтесь. И в эфире не пропустите любимые хиты от группы «Чай вдвоем» и Филиппа Киркорова. И будет классная песня из одного очень популярного сериала в исполнении Ульяны Каракос. Будем вместе, хорошего всем вторника, друзья!

Без чего не обходится ни один музыкальный час на Радио Дача, так это без рубрики «Удачный момент», в которой исполняется ваше музыкальное желание. И новую заявку мы готовы принять. Для этого звоните на московский номер телефона 84-95-995-2555. Оставляйте какие-то душевные послания и заказывайте свою любимую песню. Она и прозвучит в финале этого часа. И другие хиты тоже обещаем вам. С удовольствием послушаем группу «Русский размер», группу «Веселые ребята» и Александра Буйнова.

0: тепло не совсем рада нам отдавать. Но вроде как до конца этой недели все-таки потеплеет. Наденем шорты, футболки, платья и будем наслаждаться солнечными днями. А пока согреваемся. Еще батареи отключили. Ух! Согреваемся музыкой радиодачи. В скором времени будем слушать Наташу Королеву и заявку исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Будем вместе.
1: Реклама.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе и правила акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РМ Лояльность» 0+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
8: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
9: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Подробности на tixfli.rf.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.ru. госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
13: Каждый преступник совершает ошибки.
14: Я говорила!
15: Один метод.
16: Букеты, конфеты.
17: Следственный комитет.
15: Ни одной зацепки.
18: Что само по себе подозрительно.
14: Да.
15: И два капитана.
19: Я капитан полиции.
20: А я чудак.
15: Новые серии. И вот тут...
14: Что?
18: Что-то произошло.
15: Вечерний детектив.
18: Свежий.
15: В четверг и пятницу. 18:10.
18: Отлично.
15: На канале ТВ-центр.
20: Я знаю, что произошло.
15: Возрастное ограничение 16+.
21: Любовь здесь проходит проверку.
22: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
23: 16+.
24: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
25: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
24: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!
26: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков. Пинков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дамир, я из города Усинска. Я хочу передать привет своей маме. Ее зовут Ольга. С началом рабочей недели, точнее рабочего вторника. И желаю ей поработать до пятницы, потом снова пойти на выходные. И прошу вас поставить песню Татьяны Булановой. Спасибо большое, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство поддержали продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Там пояснили, с момента запуска данного механизма, то есть с осени 2021, россияне зарегистрировали права на 249 тысяч гаражей и 496 тысяч земельных участков. В кабинете министров назвали эти результаты положительными, подчеркнув, что инструмент оказался очень востребован у населения и позволил, наконец, узаконить объекты, которыми люди пользовались десятилетиями. Добавлю, так называемая гаражная амнистия подразумевает упрощенный порядок регистрации прав на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. В Рособорнадзоре запретили досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. Ведомстве рассказали, при срабатывании металлоискателя ученики должны добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, иначе их не допустят в пункт проведения экзамена. Нарушившие эти правила смогут пересдать его в резервные сроки только по решению председателя комиссии. Напомню, основная волна ЕГЭ начнется в России 1 июня с тестирований по истории, литературе и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов. В России с начала сезона зафиксировано более 43 тысяч обращений граждан в медицинские организации по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Наибольшее число укусов отмечено в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге. Ранее согражданам порекомендовали отдавать предпочтение одежде с длинными рукавами для защиты от клещей. В частности, необходимо заправлять штаны в носки, выбирать светлые оттенки и использовать средства от насекомых. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

Наслаждаться весенними деньками в компании «Радио Дача». Любимой музыкой наслаждаемся, в частности. Будем слушать в ближайшие минуты новинку от Алекс Лима. Группы «Блестящие» и группы «Республика». И, разумеется, вашу заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для связи 8495-995-2555. Звоните, передавайте приветы, оставляйте теплые пожелания и заказывайте ваши любимые песни. Приятного дня!

0: нашу Алекс Лим. Только что был на радиодаче с композицией «Целый мир». Кстати, песня одна из свежих. Еще больше новинок нашего эфира вы найдете на сайте radiodacha.ru в специальном разделе «Новинки». Заходите и внимательно изучайте понравившиеся песни. Не стесняйтесь, заказывайте в нашем эфире. Напомню, номер для заявок 8495-995-2555. Кстати, уже очень скоро в рубрике «Удачный момент» новая заявка будет исполнена. И будут другие классные композиции в нашем эфире от Алсу, Юрия Антонова и Ольги Бузовой уже совсем скоро.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: наступает. Во-первых, будет удачный момент, там мы исполним непременно музыкальную заявку. А после, через 10 минут, в эфире начнется программа «Удачный час». И уж там-то развернемся, как никогда. Всем по привету, всем по поздравлению. И, разумеется, хорошей музыки будет очень много. Собственно, и это еще не все. Перед удачным моментом будем слушать композицию Максима Олейникова на радио «Дача». Приятного вам вторника.
1: Удачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Туманы белые, белые. Сердце мое смелое, смелое.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
11: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
10: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: С Greenlife на грядке все в порядке.
16: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
17: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Юлиана Караулова.
0: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лиля. Я сама из Ярославской области, но по воле судьбы оказалась здесь, в Подмосковье. Сейчас нахожусь в пансионате «Времена года». Очень любим вашу передачу, очень честно. Поэтому исполните для нас, пожалуйста, заявочку. Для Силкина Николая Анатольевича группа «Любэ». Спасибо, дорогое.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В Москве определили приоритеты развития городского здравоохранения на текущий год и дальнейшую перспективу. Как рассказал мэр Сергей Собянин, в список задач вошли рост среднеожидаемой продолжительности жизни, развитие системы медпомощи женщинам и детям, повышение качества лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Кроме того, приоритетами являются расширение использования высокотехнологичных методов лечения, формирование нового каркаса стационарной помощи и активная цифровая трансформация московского здравоохранения. Сергей Собянин заверил, что столичные власти продолжат делать все возможное, чтобы медпомощь в мегаполисе была качественнее и доступнее. На портале mos.ru работает онлайн-сервис, с помощью которого можно узнать график отключения горячей воды в Москве. Чтобы увидеть точные сроки, необходимо указать адрес дома. Кроме того, горожане могут ознакомиться с графиком, в частности, по телефонам Единой справочной службы правительства Москвы и на сайте Объединенной энергетической компании. Напомним, плановые отключения горячей воды в столице начнутся с завтрашнего дня. Внешняя сторона Садового кольца будет временно закрыта в эту субботу в связи с проведением Московского мотофестиваля. Ограничения будут действовать с 12.50. Также в это время нельзя будет проехать, в частности, по улицам Косыгина, Большой Дорогомиловской и Смоленской, Бережковской набережной. Добавлю, 14-й Московский мотофестиваль будет посвящен Году единства народов России. В нем примут участие более 1000 мотоциклистов. Они проедут колонной по дорогам столицы. Летняя погода вернется в столичный регион в ближайшие выходные. Как сообщили в центре ФОБОС, воздух будет прогреваться до плюс 27. Между тем, до конца рабочей недели будет в основном комфортное 20-градусное тепло. При этом пройдут ливни и грозы. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: Всем привет, друзья, в студии «Радио Дача» Мария Федорова. И вот она, программа по вашим заявкам. Удачный час началась. Ждем от вас поздравления и приветы на номер телефона 8495-995-2555. Звоните, заказывайте песни. Мы это как раз только по телефону и делаем. Либо пишите сообщение в мессенджер Макс на номер 8910-004-49-24. В течение часа буду ваши послания читать с удовольствием. И вот первое сообщение прилетело от Лидии. У Татьяны Валерьевны Менялкиной день рождения. Даже 60+, это хорошее время. Рядом муж, дочь, внук. За плечами долгая служба в департаменте финансов. Пусть жизнь дарит вам счастье быть в окружении любимых людей, в заботе, в ласке, в радость в доме, чтоб была и сердце, и в новых возможностей в жизни вам. Чтоб все было гармонично и хорошо. Хорошо там, где есть радиодачи, песня отличная для юбилярши. Ну, может быть, и именинницы не написали же, просто 60+. Так вот, Ирина Аллегрова открывает дневной удачный час на радиодаче.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Это Светлана из города Егорьевска. Хотелось бы поблагодарить вас за душевную, хорошую музыку. Слушаем вас каждый день и на работе, и дома. Отдельный привет дочери Анастасии, мамочке Елене Евгеньевне. Ну и всем счастья, здоровья и удачи. И пусть бывают мечты. Песня заказана группой «Иванушки Интернешнл».

я с удовольствием сейчас прочитаю в программе «Удачный час» на радио «Удача». Вы их отправляете в мессенджер Макс, а мы оттуда берем номер. Кстати, кто не знает, напоминаю, 8-910-004-49-24. Вот несколько сообщений. Алексей отправляет привет напарнику по мебельному производству Сергею Берикову. Желает здоровья и успеха. От Юлии летят привет коллегам драгоценным. И Софа шлет привет маме и папе из города Дмитрова. Маме Анне Бурачевой и Ивану Бурачеву. Это папа. Песню для вас исполнит Николай Басков на радиодаче. Всем чудесного дня желаю.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Ира Шведова. Я из города Орел. Я хочу поздравить своего коллегу Остапенко Григория. Он сегодня в поездке. Он работает в вагоне-ресторане в поезде дальнего следования. У него сегодня юбилей. Ему 55 лет. Я желаю ему счастья, успехов, здоровья, любви и денег. Пожалуйста, поставьте для него песню «Алла Рид» Алексей Петрухин. Это наша профессиональная песня, а в вагоне-ресторане. С уважением и с лучшими пожеланиями. Спасибо, Радио Дача, вам процветания и успехов.
3: Бежали!

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемый коллектив радиодачи, с уважением к вам, Шекер, Женя, город Соликамск, район Боровск. Первый привет всем, кто знает меня, Женя Шекерева. Дорогому человечку, сладенькой Елене Логиновой, большой привет. Всем всего самого красного желаю. Давайте послушаем песню «Ягодка-малинка». Большое спасибо, радиодача.
3: Ягода-малинка.

которые вы присылаете в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Юрий поздравляет всех со всеми майскими праздниками. Денис отправляет привет Геннадию Ивановичу Наумову. Хорошего дня желает. От Оксаны летит привет любимому коллективу магазина «Магия вкуса» в городе Бузулуке. Всем процветания сотрудникам желает. И от Юли большой привет Алине Романовой и Леше. Крепкого вам здоровья и любви. Друзья, тоже пишите ваши сообщения. С удовольствием прочитаю на всю страну в эфире «Радио Дача» уже совсем скоро.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: «Радиодача», здравствуйте. Я Галина Дмитриевна. Звоню из Владивостока. Сегодня день рождения у нашего сына, внука Николая Игоревича. Он сейчас далеко от нас, в командировке длительной. И все мы, отец Игорь Геннадьевич, мама Марина Валерьяновна, сын Мишенька, брат Максим, бабушка Галина Георгиевна и я, желаем Коле благополучия во всем на новом месте, хороших и верных друзей и ждем его скорейшего возвращения домой. И пусть для Коли прозвучит хорошая песня в исполнении Дмитрия Колдуна «Корабли». Вам, «Радиодача», большое спасибо за вашу работу. Процветание вам. Спасибо за то, что сближаете человеческие судьбы.

«Личный час» на радиодаче. Никита из Новомосковска отправляет привет другу Илье Якушину. Желает ему хорошего настроения в такой солнечный, прекрасный день. Не знаю, насколько солнечный. Там же вроде как дождик у вас. Ну, видимо, сарказм такой добрый. От Анастасии летит привет Юле. Очень ее люблю и ценю, пишет Анастасия. Александр отправляет привет Володе Белицкому из Энгельса. Желает ему здоровья, большого счастья. И вот что написал, чтобы Володя не переживал насчет своего короткого забора. Не в этом счастье, мы свое еще возьмем. Ну и что, что короткий забор? Пусть все видят, как вы хорошо живете. И большой привет друзьям Михайловым и Марченко в СНТ «Дружба», город Волгоград, от семьи Власовых. Этот привет был. Песня для всех в исполнении Валерии на радиодаче прямо сейчас.

поздравлений и приветов в программе «Удачный час» на Радио Дача. Валентина Дольцева из Пермского края пишет: сегодня день рождения у Руслана Зейналова. Я его поздравляю, передаю привет его маме Татьяне и брату Тимуру. Пусть все будет супер! Да будет так, мы тоже поздравляем. Далее большой привет всем слушателям Радио Дача от Кирилла и своей любимой маме Наталье. Свой привет передает Вячеслав. Желает хорошего дня, рабочего и чудесного настроения. Вернусь к сообщениям на Радио Дача в ближайшее время. Будем вместе.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Шляхин Артем. Я из города Орел. Хочу передать привет своему другу Лупакову Сергею и попросить поставить музыку «Звери». До скорой встречи. Хочу пожелать настроения хорошего, погоды и, как говорится, всего самого лучшего. Спасибо вам большое, радио «Дача».

Поздравления и приветы в программе «Удачный час» на Радио Дача. Анна поздравляет свою сестренку Ирину из Республики Мордовия с днем рождения. Будь счастлива и здорова, люблю тебя. Елену Егорову с днем рождения поздравляют друзья и сотрудники магазина «Лента». Желают крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения. Мария отправляет привет своим родным в деревню Захарово, Малоярославецкого округа, своим родителям, семье, всех с майскими праздниками поздравляет. Юлия шлет привет любимой бабушке Наташе и дедушке Сереже. И Анастасийка отправляет приветики и обнимашки своей семье в Калугу. А еще отдельный привет любимому мужу. Песни будем слушать в исполнении Алены Ланской на Радио Дача. Хорошего всем дня!

0: Удачные поздравления, приветы на радиодаче в программе «Удачный час». Скорее даже просто приветы. Светочка шлет привет любимой семье Власовым, Карепиным, Балаевым. Всех с праздниками майскими поздравляет. Валентина шлет привет семье Авдеевых. Хорошего настроения вам желает. И от Валерии огромнейший привет улетает маме Вере, сестре Нике и бабушке Любе. Песню для вас исполнит в ближайшие минуты Валерий Сюткин. И еще две музыкальные заявки обязательно прозвучат в программе «Удачный час» на радиодаче. И мы с вами встретимся в новом часе. Меня зовут Мария Федорова. Отличного всем вторника рабочего.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
15: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

Здравствуй, радиодача. Меня зовут Татьяна, город Улан-Удэ. Хочу высказать всю свою любовь моему единственному драгоценнейшему мужу. И хочу поблагодарить Бога, что он мне подарил мое счастье, любовь всей моей жизни. Прошу поставить песню «Любимый» в исполнении Успенского. Спасибо, радиодача.

0: Точный час.
1: Здравствуй, радио «Удачи». Меня зовут Елена Анатольевна, звоню я из Серпухова. Хочу передать привет моим родным в Москву, дочке Юлии, зятю Виталию и любимому внуку Ивану. Я сейчас нахожусь на даче и хочу передать им привет и заказать песню «На столе чистый лист». Спасибо, радио «Удачи».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В МВД предупредили, что мошенники начали рассылать дачникам сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства. Они предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке, а затем пытаются получить доступ к аккаунту на госуслугах. В министерстве напомнили, что основанием для оплаты административного штрафа является только официальное постановление о его назначении, подписанное должностным лицом и направленное лично заказным письмом или через госуслуги. Более того, перед привлечением к ответственности следуют контрольные мероприятия, о которых владельцы предупреждают заранее. В России заработала круглосуточная горячая линия по вопросам детского отдыха в лагерях. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Получить всю необходимую информацию можно по номеру 8 800 250 28 90. Родителям расскажут об организациях отдыха детей и их оздоровления в разных регионах страны. Кроме того, они смогут узнать, в какой орган исполнительной власти или организацию необходимо будет обратиться с конкретным вопросом. Министр рекомендовал субъектам также открыть горячие линии, чтобы сделать консультации более доступными для всех граждан. Ранее стало известно, что летом в лагерях будут отдыхать около 6 миллионов детей. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план или при смене оператора. Для этого нужно будет обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением лично или дистанционно. Уточняется, сейчас при переезде из одного региона в другой человек, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового субъекта существенно дороже. Курс доллара на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой-нибудь.

Зато любимая музыка «Радиодача» всегда вовремя и к месту. Скоро будем слушать хиты группы «Любэ» и Филиппа Киркорова. А на пятницу готовим премьеру в хит-параде «Горячая десятка». Будем слушать новинку от Ани Лорак, ее песню «Аура». И, конечно же, подведем музыкальные итоги недели. Напомню, в пятницу в 7 вечера по московскому времени. Не пропустите.

0: счастьем исполним уже в финале этого часа в рубрике «Удачный момент», друзья. Срочно звоните к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555. И если есть что кому передать добрые пожелания, я имею в виду, то, собственно, запишем с вами красивое сообщение и закрепим его вашей любимой песней, которая прозвучит в финале часа. Все, что хотела, сказала. Переходим к музыке. В ближайшие минуты послушаем композиции Игоря Саруханова, Никиты с Марией Зайцевой в дуэте. И появится группа А-студио на радио «Дача». Отличного вторника всем!
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: радиодаче песня, которая покорила все советские дискотеки. Хит «Каракум» в исполнении Игоря Саруханова. Движемся далее. Будем слушать Юлианну Караулову совсем скоро. В финале часа исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачные моменты». После этого я с вами попрощаюсь. Оставлю вас в компании Дани Борисова. А мы встретимся завтра на радиодаче. С вами была Мария Федорова. Пока-пока.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: круглосуточно ровно.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце. Жизнь без паузы. Менце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Каждый преступник совершает ошибки.
7: Я говорила!
8: Один метод.
9: Букеты, конфеты.
10: Следственный комитет.
8: Ни одной зацепки.
10: Что само по себе подозрительно.
7: Да.
8: И два капитана.
11: Я капитан полиции.
12: А я чудак.
8: Новые серии.
13: И вот тут...
7: Что?
13: Что-то произошло.
8: Вечерний детектив.
13: Свежий.
8: В четверг и пятницу. 18:10.
13: Отлично.
8: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
8: Возрастное ограничение 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
14: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая Радио «Дача». Меня зовут Евгений. Я к вам дозвонился из города Зеленоград. Спешу поздравить самым жарким сердцем своего лепшего друга, своего товарища, самого любимого, самого необходимого, самого долгожданного в моей жизни, Катерину Петрову Андреевну, с ее днем рождения. Катерина, спасибо, что ты есть в моей жизни. Ты для меня много что сделала, я тебе безумно благодарен. От всей души и от чистого сердца поздравляю тебя, Катерина. Ты так красива, как картина, вот правда. Радио «Дача», я желаю своей подруге всегда быть молодой, пусть сбываются все ее мечты, и пусть все знают, как прекрасна ты. Катерина, с днем рождения он тебя, с уважением, Евгений. Радио «Дача», спасибо вам за то, что вы есть. И поставьте, пожалуйста, композицию в исполнении Надежды Кадышевой «Плывет веночек». Спасибо, Радио «Дача». Хорошо там, где есть вы. До свидания.

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минпросвещение запустило круглосуточную горячую линию для консультаций по поводу детского отдыха в лагерях. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, получить всю необходимую информацию можно по телефону 8 800 250 28 90. Родителям расскажут об организациях отдыха детей и их оздоровления в разных регионах страны. В России зафиксирована новая волна массовых рассылок вредоносных QR-кодов на корпоративную почту. Мошенники представляются государственными органами и отправляют письма с уведомлениями или предписаниями. Как пишет ТАСС, иногда текст отсутствует только QR-код. При сканировании он ведет на поддельный сайт оплаты за отслеживание или получение почтового отправления. Сумма небольшая, несколько сотен рублей, что притупляет бдительность сотрудников. Специалисты призывают не сканировать QR-коды из подозрительных писем и проверять отправителя. Россия и Пакистан в ближайшее время значительно упростят визовый режим. Соглашение подпишут во время визита премьер-министра Пакистана в Москву, который ожидается в июне или июле. Об этом ТАСС сообщили в посольстве страны. В дипмиссии отметили, что полная отмена виз не предполагается, однако новый порядок существенно сократит бюрократические барьеры для бизнесменов, студентов и туристов. Параллельно стороны намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и экономики сроком на 5 лет, а также об инвестициях в медицину и промышленность. В столице в ближайшее время ожидается большое количество комаров, что типично для начала лета. По словам специалистов, в лужах, оставшихся после таяния снега, уже есть личинки и куколки насекомых. Текущее похолодание немного замедлит их развитие, но предстоящие дожди увеличат число луж, что предотвратит и высыхание личинок и будет способствовать размножению. Уточняется, что в начале лета комаров всегда много, однако их дальнейшее количество напрямую зависит от погоды. Это все новости к данной минуте. Владимир Презняков с песней «Странная». Далее в нашем эфире. Всем отличного дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

бывает, если у вас сегодня кто-то спросит, успел ли отдохнуть, насладился ли тремя днями без трудовых забот, смело отвечайте «нет, хочу еще». Глядишь, вселенная услышит ваш запрос и организует внеочередной отпуск с сохранением заработной платы. Это особенно важно. Я отвечаю на вопрос, почему мне было грустно, скажу просто, потому что не было эфира радиодачи поблизости. Теперь-то все иначе. Уверен, и вам наш плейлист нравится. Скоро послушаем хиты Полины Гагариной, Андрея Державина, а также Димы Билана. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю легкого вторника.

0: живет и перелистает Полина Гагарина на радиодачу. Песня со своим именем в названии. Это, конечно, беспроигрышный вариант маркетинга. Легко запоминается название. Но и хук в хите достойный. Тоже запоминается после первого же прослушивания. Ну а какие тут духовые загляденья, друзья. Сама песня, я уверен, для многих девушек станет опорой и поддержкой в сложной романтической ситуации. Иногда так важно услышать простые истины. Надо полегче быть. Время все лечит. Впереди еще больше вашей любимой музыки. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: О самых весенних цветах в финале часа на радиодачу нам поют три очаровательные девушки группа «Фабрика». Мы с вами уже дошагали до фазы активного цветения всего живого за окном. Например, аллергики давно ощущают на себе цветение березы и ольхи. На подходе сирень с черемухой. Ну а далее и цветы, розы там всякие, будем наблюдать. В общем, сколько красок впереди, друзья, ждем не дождемся. Как и рубрики «Удачный момент». Совсем скоро исполню заявку нашего слушателя. До этого не пропустите хит Виктории Дейнека на радиодача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Серликов, я звоню из Москвы. Хочу передать большой привет своей любимой жене Серликова Алсу. Я ее очень люблю и хочу мне поставить песню «Черная смородина». Спасибо большое, Радио «Дача».

0: часа дня. С вами Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. Мини-сериал «Кормилица» покажет телеканал «Россия». Детектив-информатор стартует на НТВ. «Маша и медведь» станет полнометражным фильмом. Об этом в ближайшие несколько минут. Телевизионная премьера мини-сериала «Кормилица» режиссера Оксаны Байрак пройдет на телеканале «Россия». В проекте 7 серий, каждая длится около 28 минут. Главные роли исполнили Антон Батырев, Ольга Фадеева, Ирина Ефремова и Алексей Митин. В центре сюжета супружеская пара Олег и Ольга. Их 25-летний счастливый брак вызывает зависть у друзей, однако в один день идеальный мир рушится. Ольга узнает две новости. Вопреки диагнозам врачей, ее единственный шанс из 100 стать матерью сработал, она беременна. Но в тот же вечер она случайно слышит, что у мужа есть другая женщина. Не пропустите премьеру 16 мая. Премьера остросюжетного детектива «Информатор» состоится на НТВ. По сюжету Игорь Скобелев – оперативник в одном из районных управлений полиции Санкт-Петербурга. Он жесткий и циничный профессионал, который действует в одиночку и следует личному своду правил. Игорь не отпускает опасных преступников, не берет взяток и порой использует служебное положение в личных целях. Однажды это играет с ним злую шутку. Под угрозой расправы информатор Скобелева оговаривает его, утверждая, что оперативник снабжает того запрещенными веществами. Премьера сегодня в 20:00. Создатель популярного мультсериала «Маша и медведь» планирует выпустить полнометражную картину о приключениях героев. Завершить работу над фильмом режиссер намерен к концу 2028 года. Как отмечается, команда представит обновленное видение знакомых персонажей, сохранив добродушную комедийную манеру оригинала. Ранее начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что «Маша и медведь» стал конкурентоспособным на рынке мусульманских стран благодаря тому, что образ главной героини соответствует местному культурному коду. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина. Новый музыкальный час открывает Сергей Трофимов.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

Если вы сочинили роман и хотите свое творчество не только подругам разослать, но еще и миллионам зрителей программы «Дачный плейлист» радиодачи на Муз-ТВ, у нас есть для вас решение. Во время эфира сканируйте специальный QR-код, отправляйте свой дачный совет или лайфхак в программу. Самые интересные сообщения еще и в эфире радиодача прочитаем. «Дачный плейлист» радиодача можно увидеть на Муз-ТВ в четверг в 9 утра для зрителей старше 16 лет.

Шуфутинский радует классной песней. В эфире радиодача хит «Последний полет». Маэстро, кстати, представил эксклюзивно в нашем звездном шоу «Назад в будущее». В прошлую пятницу там же эксклюзивно дали послушать отрывок своей новой песни «Море привет» солисты группы «Добро». Если пропустили выпуск шоу в эфире, заходите на сайт radiodacha.ru, в разделе «Подкасты» можно послушать запись программы. Ну а мы далее послушаем очаровательные композиции в исполнении Ирины Аллегровой, группы «Сливки» и «Аллы Рид». С вами «Радио Дача».

0: иногда, чтобы понять, я счастливый человек, нужно не достигать каких-то там высот, не гнаться за результатом, а наоборот, остановиться, оглянуться вокруг и посмотреть, как хорош человек, которого вы выбрали в качестве своего спутника жизни. Вкус победы от достижения цели пройдет, а вот любовь, она никогда не умирает. Идеальный муж Екатерины Аллегровой завершает очередной музыкальный час на радиодачу до его финала. Не пропустите рубрику «Удачный момент», а также классную песню певца Антипа «Всем легкого вторника».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Белова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: Муз-ТВ представляет.

0: классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила.
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
5: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
6: Я капитан полиции.
7: А я чудак.
3: Новые серии.
8: И вот тут...
2: Что?
8: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
8: Свежий.
3: В четверг и пятницу. 18:10.
9: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
10: Я знаю, что произошло.
3: Возрастное ограничение 16+.
11: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
12: 26 сентября 2026 года.
13: Москва. Лайф-арена.
12: Большой фестиваль.
13: Удачные песни.
12: Михаил Шуфутинский.
13: Шаман.
12: Группа «Комбинация».
13: Сергей Лазарев.
12: Андрей Державин.
13: Группа «Винтаж».
12: Ольга Зарубина.
13: Григорий Лепс.
12: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
13: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой «Радио «Дача». Меня зовут Анна, звоню из Торжка. Хотелось бы послушать песни в исполнении Стаса Костюшкина. А также хочу пожелать всем радиослушателям здоровья, удачи, хорошего настроения и хорошей трудовой недели. Большое спасибо, «Радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Росавиация сообщила о снятии временных ограничений в аэропорту Перми. Как пишет РИА Новости, воздушная гавань снова принимает и отправляет самолеты. Ведомстве пояснили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Ранее аналогичные ограничения действовали в аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Самары, Тамбова, а также в Жуковском. В Арктике стали востребованы кадры в сфере беспилотных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Архангельской области. Отмечается, что сегодня Арктика – это прежде всего северный морской путь и магистральная часть трансарктического транспортного коридора. Как и на других логистических маршрутах, он становится площадкой для экспериментального применения беспилотных технологий. Другим инновационным направлением подготовки кадров в регионе стало материаловедение. В России зафиксирована новая волна массовых рассылок вредоносных QR-кодов на корпоративную почту. Мошенники представляются государственными органами, отправляют письма с уведомлениями или предписаниями. Как пишет ТАСС, иногда текст отсутствует, только QR-код. При сканировании он ведет на поддельный сайт оплаты, на отслеживание или получение почтового отправления. Сумма небольшая, несколько сотен рублей, что притупляет бдительность сотрудников. Специалисты призывают не сканировать QR-коды из подозрительных писем и проверять отправителя. Согласно результатам опроса, 50% жителей России регулярно сталкиваются с переработками. Почти половина из них задержки на работе случаются чаще раза в неделю. А 14% остаются в офисе ежедневно, пишет газета.ру. Чаще всего люди перерабатывают ради дополнительного заработка. На четверть опрошенных признали, что задерживаются по требованию руководства. Многие участники опроса стали также чаще жаловаться на усталость, тревогу во время отдыха и привычку проверять рабочие задачи в свободное время. После рабочего дня россияне чаще всего смотрят фильмы, общаются с близкими или просто спят. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает Денис Майданов с композицией «Пролетая над нами».
0: Прямо сейчас

выходные все убедились, на даче действительно хорошо, особенно там хорошо с друзьями, шашлыками, с громкой музыкой и в моменты, когда все родные собираются за одним столом. Частичку праздничного настроения только что подарил нам Владислав Агафонов в своем хите «А на даче». Поддержим эту атмосферу хитами Дмитрия Колдуна, Игоря Николаева, а также Юлии Михальчик на радио «Дача». Беззаботного всем дня!

Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: новинку Дмитрия Колдуна слушаем в эти минуты на радио «Дача». Песня «Под стать майской погоде». Звучит, будто это и есть материализовавшееся солнце, тепло, пение птиц. Композиция называется «Музыка моя», и она имеет все шансы попасть в наш чарт, в горячую десятку. Расставляем ваши любимые песни по местам каждую пятницу в 19 часов по московскому времени. Чтобы помочь понравившемуся хиту завоевать свое место в списке лучших песен недели, просто чаще заказывайте композицию в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Ну и не пропускайте горячую десятку на радио «Дача».
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: удача — это мера счастья в ширину, а неудача есть проба на счастье в глубину. Михаил Пришвин написал эти строчки, а в песне Валерия Золотухина целый разговор со счастьем случился. И оба автора ведут нас к похожей мысли, чтобы с вами не случалось, однажды именно этот поворот приведет вас к желаемой цели. Все не напрасно, друзья. Мы скоро вернемся к музыке, исполню заявку слушателя в рубрике «Удачный момент», а также поставлю хит Ярослава Сумишевского «Ничего не пропустите» на волнах радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: Круглосуточно.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки TixFree – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С TixFree ваша собака в полной безопасности. Подробности на TixFree.rf.
8: TixFree. 90 дней без блох и клещей.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
13: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
15: Здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
17: 16+.
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
19: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: да.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я хочу передать привет Юрию Константиновичу. Я очень его люблю. Поставьте, пожалуйста, песню Татьяны Булановой. Спасибо, вы были радио «Дача». Я вас очень люблю.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами радио.

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В этом году в Москве отремонтируют асфальт на трех участках Садового кольца. Работы пройдут на улицах Большой Садовой, Садовой Кудринской и Садовой Триумфальной. Как отмечается, обновление асфальта ежегодно проводят в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. В прошлом году было отремонтировано 28 участков кольцевой магистрали, включая Крымский мост, Самотечную эстакаду, Садовую Спасскую и Садовую Черногрязскую. Одна из основных причин регулярного ремонта – это образование колеи из-за интенсивного движения транспорта. Почти 40% женщин для подготовки к лету выбирают силовые тренировки. Еще около четверти опрошенных отдают предпочтение обычной зарядке. Об этом пишет news.ru со ссылкой на фитнес-тренеров. Главной целью для женщин остается снижение веса. Также для них важно иметь потянутую кожу и хорошую физическую форму. Кроме того, респондентки стремятся уменьшить уровень стресса и поднять настроение. В ближайшее время в столице ожидается большое количество комаров, что типично для начала лета. По словам специалиста, в лужах, которые остались после таяния снега, уже есть личинки и куколки насекомых. Текущее похолодание немного замедлит их развитие, но предстоящие дожди увеличат число луж, что предотвратит высыхание личинок и будет способствовать размножению. Уточняется, что в начале лета комаров всегда много, однако их дальнейшее количество напрямую зависит от погоды. Туман с видимостью от 100 до 500 метров прогнозируется в столице сегодня вечером. Он сохранится до утра среды. Автомобилистов призывают быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В столичном управлении МЧС дополнительно рекомендуют водителям снижать скорость вблизи школы и детских садов. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в разрешенных местах и использовать на одежде светоотражающие элементы. Добавлю, на текущей неделе в городе ожидается теплая погода и интенсивные осадки. Наиболее сильные дожди прогнозируются 15-16 мая, также возможны грозы. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире Валерия и Стас Пьеха с композицией «Ты грустишь».
0: Прямо сейчас

Друзья, кто-то постеры с Сережей Лазаревым в юности вешал у кровати. Другая часть женского населения страны по Диме Билану сходили с ума, да и сейчас сходят. А кто-то вот выбирает композиторов и пианистов. Елена Ваенга признается в любви самому Шопену в эфире «Радио Дача». Польскому автору, который почти полностью посвящал себя всего фортепиано. И в хите Елены узнаваемый инструмент тоже в главной роли. Продолжим вечер в ритме песен. Джаз Дурена, Вячеслава Быкова и Натали на «Радио Дача». Никуда не уходите.

0: словно нуждаются во внимании, лучше всего дарить его вместе с цветами, в этом нет сомнений. А вот как вырастить цветы такими, чтобы они радовали глаз и не забирали все свободное время, рассказывает Михаил Журавлев в рубрике «Хорошо устроено». Он еще и блог «Логово ботаника» ведет в «Одноклассниках». Каждые выходные в субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 слушайте полезные советы и дачные лайфхаки. А если пропустили выпуск, всегда можно его послушать еще раз на сайте radiodacha.ru в разделе «Подкасты». Чтобы на вашем загородном участке все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: аккурат к вечернему драйв-тайму раздает Леонид Агутин на волнах радио «Дача». Просит всех водителей быть весьма осторожными, ведь дома вас очень ждут. Готовят, наверное, вкусности, думают над ужином и досугом после него. Поэтому себя нужно доставить до родных стен в целости и сохранности. Песню о шофере слушали в финале часа. До его завершения еще рубрику «Удачный момент» услышим. И композицию Анны Семенович. Всем желаю скорейшего завершения рабочего вторника.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
16: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
17: С Greenlife на грядке все в порядке.
18: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
19: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность» 0+.
6: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Каждый преступник совершает ошибки.
2: Я говорила.
3: Один метод.
4: Букеты, конфеты.
5: Следственный комитет.
3: Ни одной зацепки.
6: Что само по себе подозрительно.
2: Да.
3: И два капитана.
7: Я капитан полиции.
8: А я чудак.
3: Новые серии.
9: И вот тут...
2: Что?
9: Что-то произошло.
3: Вечерний детектив.
9: Свежий.
3: В четверг и пятницу. 18:10.
10: Отлично.
3: На канале ТВ-центр.
11: Я знаю, что произошло.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Никита, я из города Екатеринбург. Я хочу передать привет своему дяде Евгению. Он сейчас в рейсе, он дальнобойщик. Желаю ему удачи. Заказываю песню «Тополиный пух» Иванушки. Спасибо, радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Россия и Пакистан в ближайшее время значительно упростят визовый режим. Соглашение подпишут во время визита премьер-министра Пакистана в Москву, который ожидается в июне или июле. Об этом ТАСС сообщили в посольстве страны. В дипмиссии отметили, что полная отмена виз не предполагается, однако новый порядок существенно сократит бюрократические барьеры для бизнесменов, студентов и туристов. Параллельно стороны намерены подписать соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и экономики сроком на 5 лет, а также об инвестициях в медицину и промышленность. Россияне стали чаще снимать самозапреты на кредиты в майские праздники. За длинные выходные граждане подали более 200 тысяч заявлений на установку ограничений и около 65 тысяч на их снятие. По сравнению с январскими праздниками, число отмен выросло более чем в 2 раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Чаще всего самозапрет оформляли россияне в возрасте от 35 до 45 лет. Они же активнее других потом снимали ограничения. В настоящее время механизм самозапрета действует уже более чем у 20 миллионов человек по всей стране. На форме такое ограничение можно через портал госуслуги. Согласно результатам опроса, 50% жителей России регулярно сталкиваются с переработками. Почти у половины из них задержки на работе случаются чаще раза в неделю. 14% остаются в офисе ежедневно, об этом пишет газета «Ру». Чаще всего люди перерабатывают ради дополнительного заработка. Четверть опрошенных признали, что задерживаются по требованию руководства. После рабочего дня россияне чаще всего смотрят фильмы, общаются с близкими людьми или просто спят. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра составит 73 рубля 79 копеек. Европейская валюта будет стоить 87 рублей 38 копеек. Это все новости к данной минуте. Впереди новый музыкальный час в эфире «Радио Дача». Его откроет Сергей Трофимов с композицией «Я буду оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

А трудности выбора, который встает перед каждым человеком, решающим вступить в отношения, поет группа Бис на радио «Дача». Хит «Твой или ничей» прям-таки символизирует подростковый максимализм. Первые бурные чувства, когда не хочешь ничего, кроме как находиться с объектом своей любви все время. Впрочем, с возрастом хорошо, что эти вещи редко меняются. Пока вы в пути к своим любимым, поставлю для вас хиты группы Hi-Fi, Егора Крида, а также Артика и Асти на радио «Дача».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Новинку «Алсу» слушаем на радиодаче в эти минуты. Игорь Крутой написал для любимой певицы новую отличную песню. Она получила название «Мама не знает». И ее уже можно найти на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Там мы собираем и бережно храним те хиты, что заслуживают вашего внимания. Вообще на сайт можно заглядывать наш почаще. Там еще много всего интересного. Например, новости из мира звезд шоу-бизнеса можно прочитать или посмотреть видео-версии шоу «Назад в будущее». Встречаемся по нашему адресу в интернете radiodacha.ru.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Если весну называют головокружительным временем года, то какое будет лето, друзья? Наверное, крышесносное сразу. Ирина Круг с хитом «Выдумки в летнем саду» завершает очередной музыкальный час на радио «Дача». Согласен, чем теплее на улице, тем сильнее начинает играть фантазия. Фантазия в сторону того, чем занять свой вечер. Я вот пару планов себе придумал, пойду их реализовывать. Вас оставляю в компании Ивана Никитина. Всем желаю отличного завершения дня в ритме вашей любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радио Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на «Радио Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минце. Жизнь без паузы. Минце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения.
10: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
14: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
15: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
16: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
17: Подробности на tixfli.rf.
18: Тиксфли.
17: 90 дней без блох и клещей.
18: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
19: Скидки в аптеках столички.
20: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
19: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
21: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
22: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
23: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
24: Любовь здесь проходит проверку.
25: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
26: 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Лев, я с города Тулы. Хочу передать привет своим друзьям Андрею Исаеву и Андрею Хиднеру. Пожелать хорошего настроения и песню «Кармен». Спасибо, Радио «Дача».

0: спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Москве утвердили новый регламент в рамках стандарта работы курьерских служб. Как сообщили в Дептрансе, ключевое нововведение – это переход на адресную модель. Теперь в единую цифровую систему вносятся данные не только об организациях, но и обо всех курьерах. Перед началом смены доставщики обязаны проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль. Для средств индивидуальной мобильности, мопедов и велосипедов введены специальные модули, ограничивающие скорость до 25 км в час. База данных обновляется в режиме реального времени, что позволяет оперативно штрафовать или блокировать курьеров, нарушающих правила. Почти 40% женщин для подготовки к лету выбирают силовые тренировки. Еще около четверти опрошенных отдают предпочтение обычной зарядке. Об этом пишет news.ru со ссылкой на фитнес-тренеров. Главной целью для женщин остается снижение веса. Также для них важно иметь подтянутую кожу и хорошую физическую форму. Кроме того, респондентки стремятся уменьшить уровень стресса и поднять настроение. Власти Таиланда решили усилить иммиграционный контроль и сократить срок безвизового пребывания для туристов. Как пишет ТАСС, вместо нынешних 60 дней иностранцы смогут находиться в стране без визы до 30 суток. Это объясняется вопросами безопасности. По их мнению, длительный безвизовый режим некоторые иностранцы используют не в туристических целях. Поэтому проверки на въезде планируют сделать строже. Москву накрыл атлантический циклон с кратковременными дождями. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в столице до субботы, 17 мая включительно. Наиболее сильные осадки ожидаются в четверг. В пятницу и субботу будет около плюс 22, а к середине следующей недели воздух может прогреться до плюс 25-27 градусов. Вероятность грозовой деятельности по мере повышения дневной температуры также увеличивается. Между тем, туман с видимостью от 100 до 500 метров прогнозируется в столице сегодня вечером, и он сохранится до утра среды. Это все новости на сегодня. Градусы с композицией режиссер. Далее в нашем эфире. Всем отличного вечера и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это «Радио Дача».

вечер сладкий, вечер приятный, вечер душевный. Именно таким мы себе его представляем на волнах любимого радио. Поговорим о разном, но о чем точно не будем, так это о змеях. Оставим эту тему программам о животных. Султан Лагучев прямо сейчас на радио «Дача». И, кстати, сюжеты о животных, рептилиях, млекопитающих и так далее, по-моему, отличный способ отвлечься от привычной городской суеты и перезагрузить свое настроение. В данный момент настраивайтесь на отдых в компании «Радио Дача», как всегда. С этого момента у микрофона Иван Никитин. Благодарю своего коллегу Даню Борисова за солнце в эфире и желаю самого лучшего вечера, конечно же, как всегда. Друзья, далее продолжим совсем скоро. Всем привет!

0: Какие критерии у прекрасных дам при выборе мужчины? Семейным парам этот вопрос, разумеется, не интересен, а вот остальным вполне. Например, мы, мужчины, часто слышим: «Хочу, чтобы решал все вопросы», «Хочу, чтобы обеспечил потребности семьи», «Хочу, чтобы любил, поддерживал и был самым добрым на свете», и так далее, и так далее. Можно продолжать до бесконечности. В целом, конечно, желания достижимы, но для начала надо хотя бы встретиться и прогуляться. Вот начать с этого. Следующая история расскажет хит Юлии Михальчик. Далее послушаем историю от Николая Гнатюка. Друзья, оставайтесь на волне радио «Дача», будет много всего интересного.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Да что ж это такое? То хочу на свидание, то не хочу. Все-таки показатель зрелости человека – это четкое решение без постоянных сомнений. Певица Слава на радио «Дача», и давайте определимся. Либо да, либо нет. Один раз решение принимаем и не сворачиваем с этого счастливого пути. Вот тогда будет и взаимная ответственность, и дружная семья с большой буквы. Пример для подрастающего поколения. Что ж, друзья, идем дальше. Впереди зажигательный хит Вавана и Анны Семенович. Ну и, конечно же, исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: Круглосуточно ровно.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
9: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
10: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
11: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Скидки в аптеке.

0: Optikastolichki.ru.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВВ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на www.vbdefizbank.ru. ООО ВВ-банк.
4: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Группа Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, девочки и мальчики. Сергей Николаевич, Женька, Соликамский район, Боровск. И привет Толику Кибакевичу, Саше Шадрину, Вадику Балабанову, Лене Логиновой. Приезжайте ко мне отдыхать в деревню Кокорино, домик у родника. Давайте послушаем песню Игоря Корнелюка «Подожди,

главный хит известной тройки Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Руслан Алихно. Как сейчас помню. Приятно, что сольная карьера великолепно складывается у всех исполнителей песни. И очень возможно, что это результат той среды, в которой начали свой путь будущие звезды. Речь идет, безусловно, о проекте Первого канала «Фабрика звезд». Лично я его смотрел, не пропуская ни одного выпуска. И, можно сказать, запали в душу многие премьеры, которые были тогда представлены. Далее у нас вновь дуэт или коллаборация. Кому как больше нравится, решайте сами. Андрей Бандера и Рада Рай. Ну а потом послушаем Дениса Клявера.

дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге.

0: Рубрике комплиментов много не бывает. Александр Добронравов, божественное, так называется этот хит. И ведь действительно так, кто из нас не любит похвалу? Не похлаву, а похвалу, друзья. Да все любят, без исключения. Это я намекаю на то, что когда вы пишете приятные слова или заказываете классный хит, например, в рубрике «Удачный момент», то мы тут на радио «Дача» расцветаем без преувеличения. Так что смело звоните, передавайте приветы и пусть звучат только ваши любимые песни, да еще и на всю огромную географию вещания любимого радио. Через мгновение хит Сергея Пенкина. Вот видите, как Александр Добронравов мне понравился. Вот зацепило, что называется. Хит Александра... Друзья, ну это уже наваждение какое-то. Сергей Пенкин совсем скоро у нас прозвучит, через короткую паузу. Ну а далее «Виа Самоцветы».
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Очень много музыки на радио «Дача», которой хочется подпевать и отбивать ногами в такт. Уверен, многие из вас тоже сделали погромче великолепному хиту Юлии Савичевой. Несмотря на то, что хит вышел 4 года назад, звучит он настолько круто, будто бы премьера состоялась прямо сейчас. У каждого... От каждого сердца меломанов, друзья. От каждого поклонника звезды пожелаем талантливому автору и музыканту еще больше громких хитов и запоминающихся стихов. Впереди хит на радио «Дача» от еще одной неподражаемой певицы Лолиты, а также музыкальный привет в рубрике «Удачный момент». Слушаем.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
1: Реклама.
8: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Wildberries». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
12: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Каждый преступник совершает ошибки.
15: Я говорила!
16: Один метод.
17: Букеты, конфеты.
18: Следственный комитет.
16: Ни одной зацепки.
18: Что само по себе подозрительно.
15: Да.
16: И два капитана.
19: Я капитан полиции.
20: А я чудак.
16: Новые серии.
21: И вот тут...
15: Что?
21: Что-то произошло.
16: Вечерний детектив.
21: Свежий.
16: В четверг и пятницу. 18:10.
21: Отлично.
16: На канале ТВ-центр.
21: Я знаю, что произошло.
16: Возрастное ограничение 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, дорогое радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Хочу передать пламенный привет любимой девушке. Ее зовут Анастасия Ермакова. Она еще на работе. Желаю ей супер настроения и легкой дороги. Ставлю для нее и всех слушателей песню, которая мне очень нравится. «А по Волге вверх теплоход, а по Волге вниз теплоход». Реально уютно там, где есть любимейшая радио «Дача». Мы вас очень любим.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

личная жизнь – тема приватная, значит, не для всех. Каждый взрослый человек это понимает. Действительно, кому какая разница? Ирина Аллегрова только что на радио «Дача». Но, с другой стороны, как же хочется узнать подробности из мира звезд шоу-бизнеса, да и просто о пути многих успешных людей. Правда же? Как многие из нас отмечают, вернее, как многие из них отмечают, у каждого своя дорога. Но брать на заметку чужие ошибки, победы и мысли нужно для того, чтобы свой путь был проще. Безусловно, для этого. Монолог умных мыслей завершен, а значит, пора снова вернуться к душевной музыке. В студии по-прежнему Иван Никитин. Всем теплого вечера. На очереди хит Ани Лорак, а далее группа «Руки вверх».

знаю, как у многих слушателей, а я когда слышу под конец весны скалы, птицы, полет, ну вы понимаете, сразу хочется в отпуск. Мысли только о море, солнце и пляже. Михаил Шуфутинский только что на радио «Дача». Уверен, большинство уже озадачены идеями, где и как провести кусочек лета, поэтому давайте расскажу, о чем говорит статистика. Итак, на третьем месте среди покупки билетов за рубеж – Китай. На втором – Вьетнам, а на первом, кто бы вы думали, Таиланд. Ну, а, безусловно, такое направление, как Турция, у наших граждан по-прежнему в числе первых. О российских направлениях тоже не забывайте, друзья, в наших городах, безусловно, лучше всех. Ну, а в числе лучших всегда хиты «Радио Дача». Совсем скоро послушаем новинку Натальи Гордиенко, а далее группа «Корни».

0: Признание, любимый мой. Как нежно это звучит. Певица Юта на радио «Дача». Только не нужно думать, что какое-то соревнование было среди мужчин. Вы заняли первое место. И вот, наконец-то, бесценный приз. Слова «любимый мой». Получите, распишитесь, повесьте в рамочке на видном месте. Конечно же, это не так. На самом деле, такие слова говорят искренне. И принимать их стоит со всей душой. В общем-то, точно так же, как их и произносят обычно. Друзья, тогда уж вернемся к душевной музыке. Радио «Дача». На очереди безусловный хит Мурата Насырова. Ну а далее Стас Михайлов. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце. Жизнь без паузы. Менце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Каждый преступник совершает ошибки.
5: Я говорила!
1: Один метод.
6: Букеты, конфеты.
7: Следственный комитет.
1: Ни одной зацепки.
8: Что само по себе подозрительно.
5: Да.
1: И два капитана.
9: Я капитан полиции.
10: А я чудак.
1: Новые серии. И вот тут...
5: Что?
8: Что-то произошло.
1: Вечерний детектив.
8: Свежий.
1: В четверг и пятницу. 18:10.
11: Отлично.
1: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
1: Возрастное ограничение 16+.
13: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
14: Что? А ты куда?
13: На удачные песни? Юбилейный концерт?
14: Что-что? Какие там артисты будут?
13: Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аня. Я из Санкт-Петербурга. Сейчас мы находимся на своей даче, на станции «Горы». Мой любимый мужчина Сергей, созвучной фамилии Иволга, готовит для меня шашлык. Вчера он как-то про него забыл, но сегодня решил исправиться. Я хотела бы поставить ему песню «Хит» Евгения Осина. Сережа, я тебя очень люблю. Спасибо.

темы. Душераздирающий, настроение поднимающий, с невероятной атмосферой романтики. Хит об истории любви, которая навсегда останется в наших сердцах. Артик и Асти. Великолепная группа, великолепный хит «Неделимый». Да, друзья, такие строки способны написать только те из нас, кто умеет любить широко, искренне и всей душой. По-русски. Именно так приветствую всех, кто с нами на музыкальных волнах радио «Дача». У микрофона Иван Никитин. Всем желаю эмоций, которые делают нашу жизнь ярче. Поможет это осуществить после короткой паузы хит группы «Рефлекс» «Сойти с ума». С ума сойти.

Так мало, только на двоих. Уверен, семья будет большая. Считайте сами. Жена, 4 сыночка и лапочка-дочка. Алекс Лим, целый мир тебе подарю. Как это масштабно звучит. Да, друзья, слушать можно бесконечно. Где-то тут мог бы прозвучать и тост, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Но мы с вами люди интеллигентные, воспитанные, поэтому прибережем подобные речи до выходных. А завтра еще на работу рано вставать. Но пока мы не спим, а значит, через несколько минут встречайте всепогодный хит Александра Маршалла, далее Татьяна Буланова и Юрий Антонов. Опять захочется на море.

0: хит 90-х от группы «Вирус». Уверен, слушатели радиодачи во многих городах нашей страны гораздо чаще сейчас выходят на улицу и не так сильно спешат после работы домой. Все-таки погода настраивает замедлить темп. Согласен. А кто-то вообще строит дачу или уже построил и теперь радуется каждой сотке внутри и снаружи. Почти как в известном мультфильме. Я почему такой злой был? У меня дачи не было. Вот так-то. Друзья, на этом у меня все. Желаю, чтобы мечты сбывались независимо от того, где вы работаете и чем занимаетесь. С вами был Иван Никитин. Обязательно вернусь. Не теряйте. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Это Адыгея, город Майкоп, Наталья. Звоню по поводу поддержать своего мужа. Его выписали из больницы, чтобы у него было хорошее настроение. Мы его любим. И передать песню для него мужиков надо любить. Ну,

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Срочные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: «Радиодача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. «Радиодача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дурякова Юлия. Мы из Челкова. Я сейчас с подругами, с Нюрой, Элей. Едем в пробке. Передаем привет всем нашим друзьям. Желаю всем хорошего настроения и отлично провести этот вечер. И поставьте для нас песню группы «Руки вверх». Ты назови его как меня. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

хотят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

удача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.

вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: танцую.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО «ВБ-банк».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим, быстро как это.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: Участники розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.